dancing, and I'm ready for more. В голове шум, много каждый велебей. А я в кишени мам лишь свой własный план. Гравитация может дичай почать.